Радио беше ти газима и шлаги ме джилено, шо коса лети кашмия, нем шо да дава мишленје за зене Wild Ride. Опа, ирказик, ет Франция дует диджи, ритка вилагон дует, валеми код Daft Punk Fult. Ука Офенбак мошт, еша сам циме Wasted Love, висо мега серонг шозом, худи ми шорим, нем шо кара илю кивашанг мишор, нектек кел серкестенија задашт, шол совал, мега це куки, совал, тисе килин сора тълтешек телефона лија 0-20-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-
vagytok, de jól az imágam veletek. És köszönöm szépen, hogy velem vagytok most is. Allez, hadd szóljon! Az After Party Show Summer Edition.